0: Сегодня.
1: Вторник.
2: Второе.
3: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 4 часа утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: Второе.
0: Второе.
1: Июня.
4: Июня.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

И стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Вайбовый. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

Would you come with me and run away? You'd come.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Второе.
2: Второе.
1: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 10 часов утра.

0: четвертый сезон.
1: 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 15 минут. 11 часов 15 минут. 11 часов 15 минут. 11.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как загубишь жизнь?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Второе. Второе.
0: Июня.
1: Июня.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задумать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Второе.
5: Второе.
2: Июня.
3: Июня.
6: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: Второе.
1: Второе. Июня.
2: Июня.
4: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

0: дело.
1: Гречневым чавканем сильной личности, словесного поноса, рьяной кавалерией, ты забейся в сочные ямочки, в мягкие дырочки, пулями оставленные. Ведь лучше стучать, чем перестукиваться. Анонимная философия продавшихся заживо, за колоссальный бесценок заживо погребенных в летнюю резину изношенных прокламаций, обильно смоченных психоанализом, единым фронтом опочил в суе. С нулой рыбкой растраченной потенции ты ведущий, бля, на новые подвиги, мерзлой веточкой опьянения. Ковырни, ковырни в мыльном вареве невыносимо невинного прошлого, в мыльном вареве хлеба съеденного. А небо все точно такое же, как если бы ты не продался.

0: отошла говорить с другим: «Мама, бля».
1: И чувства более невнятны сейчас.
0: А прежде будто ясно, а теперь непонятно и непонятно все более.

помогай.

Лигмоцентрично нарываясь на неприятности. Ты встала и зашагала маршообразной походкой.

Дело было ночью. И я не заметил плавников.

Долго стоишь, а низко, потом еще метелил весь двор напролет.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною, и свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильной лапой

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы он

лужи грязью одной и свое отражение в мутной глади воды. Я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева. Тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что помнит.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

глупостью. Цель не ясна, средства туманны. То и дело встречаешься с ее скупостью, прося хоть толику небесной манны. У смерти для тебя нет предложений. Она мог

0: Время рвет на куски, каждый день это крик, и только звоном в ушах растворяется миг. И если все хорошо, то ты услышишь свой смех. Это время хохочет, закинув голову вверх. Если что-то не так, слезой сдавленный стон, песчинкой ляжет на дно потоком мутных времен. А иногда лишь только время и пустота, и ничего не происходит. Тишина.
1: Тишина.
0: Я слышу шепот ее губ, тонкий запах духов. Я слышу шорох платья и звуки шагов. Когда она спит, я слышу то, что ей снится. Я даже слышу, как она поднимает ресницы. Если вдруг она в подушку ночью тихо заплачет, я сосчитаю, сколько слез от меня она прячет. А сейчас ее нет, она куда-то ушла, и ничего не происходит. Тишина. Одиночество пугает и берет меня в плен. Я слышу тихий скрежет кровеносных систем. Сердце бьет по голове огромным молотом боли и разъедает глаза от выступающей соли. Я считаю секунды, я считаю часы. Я жду того, кто должен принести тишины. И он приходит с пакетом, в котором прячется зима. Вода, ложка, вата и тишина.
1: Тишина.

0: что хочу, а слышу то, что придется. Время мое только стонами льется, и с каждым часом эти стоны становятся тише. А иногда бывает так, что я совсем их не слышу. Я не слышу шагов чего-то страшного рядом, но очень скоро с этим встречусь я блуждающим взглядом. И кончится время, а вместе с ним пустота. Останется только одна тишина.
1: Тишина.
2: Тихо, тихо, тихо.
1: Тишина.
2: Тишина.

алкоголь не простил меня. Он вернется опять, горло мне обжигать. Алкоголь

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: Второе.
0: Второе.
2: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучше, конечно, впереди.

变的人。

0: на третий ногам, там маленько на танце.
1: Что-то эта девушка вот рядом прям встала, а не поет.
2: Какого это интересно.
1: Red Song King Brother How. Вот. Ну что, только Сергеев пришел, да? Угу. Ну что, чем займемся? Подождем еще? Если нет людей, то мы посмотрим 40-минутную короткометражку. Кукареку, в смысле? Учиськик пиши. Что там все еще пипячится это на NFM?

Мавзолей?

Здравствуйте! Что на Киногослинге было? Хэйл Мэри? Да, да. Вчера была удачная попытка провести небудничный кинострим, потому что ёбану, и потому что еще один гарантированный анончик был. А вот сегодня, девочки, мы короткометражку посмотрим.

0: 规则，我扛死你啊！
1: 啊，это вот это вот как раз, блять, на берегу типа, а где где река? Где река? Где река-то? Где река? Все выжили в итоге. Ладно. Обсудили вчера. Хорошее кино, хорошее кино. Но ожидаешь немного, что тем все-таки самопожертвование закончится чьей-то смертью, но нет, все очень хэппи-энд, но кино такое, что это достаточно там вписывается и подходит. Oh, yeah! Вы что там, вас что, вас несколько, вам? Не, длинное кино, я сейчас... Короткометражку, 40 минут. Или выбрать какое-нибудь кино покороче, полторачасовое.

На мост нельзя. Блять, тут вода. Тут вода, ребят. Ребят, где мост? Где Марко Поло Бридж? Интересная локация, интересная. Так, а пока мы еще немного подождем. Мы решим один пазл с Синки Дейли. Если что, там сайт Anon.fm что-то барахлит в который день. Если есть аккаунт, можете писать через чат Твича или Кика. Да, ну либо пытаться пробиться через баги Anon.fm. Хотя я на Twitch не вещаю, если туда в чат отправить, дойдет. Вот, ну либо через Anon.fm, не знаю. Итак, ребят, Китай. У нас продолжается китайская тема. Вот это Пикрос, оно же нонограмм, оно же известно в России как китайский кроссворд. Я помню, как это решать. Типа, сколько оно тут? 8. Значит, это вот точно вот так. Тут неудобно, можно было бы зачеркивать, было бы лучше. Плохо сделали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Твич не робит. Твич не робит. Вроде. Окей. Вроде у всех работал Твич даже. Даже без VPN. Я теперь. Ладно. Как-нибудь пробейтесь. Ну, а не можете, ну тогда просто покормите. Просто молча покормите. Вот. Ссылочки на главное, да. Так. Ну тут изи. Ну, блять, возможности зачеркивать сильно не хватает. Два. Плохо сделали, тупо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Либо. Да. Три. Один, два, два. Три непонятно. Непонятно. Где еще точно можно заполнить? Сейчас. Я за 2 минуты решу, и мы пойдем смотреть. Сейчас. Ага. Тут, если что, как бы набор пазлов разного типа. Вот. Вот у них. Так, это сайт, посвященный вообще играм, думательным играм, но у них вот есть своя рубрика с ежедневными пазлами. Два. Три. Окей, три. Один, все. Возможность зачеркивать сильно не хватает. Один.

0: что таймстампы и комменты гейма, то, чего мне хватает, профинансируйте посильнее, может, у меня будет желание заниматься допилом чатика. Решу. Один, сейчас. Быстро. Нет. 7, 2 и 3. Вот так. Окей. 1, 2, 1, 1, 6, 2, 4. А, вот, кстати. Окей. Вот так можно. Тыц-тыц. Другую кнопку мыши. Тыц-тыц-тыц. Тыц-тыц. 2-1. 2-1. Тыц. Окей, это упрощает задачу. Тыц. Вы сюда или посюда? Тыц. 3-1-1. Тыц, тыц, тыц. 2-2-1-1-3. 1-2-1. Так, я, кажется... Нет, не обосрался. 1-2-2. Тыц. Ага. Почти. 2-2-1. Тыц. We almost over. 2-3-1-1-2.
1: Извините, что за рисунок?
0: Окей. А что следующее? Итак.
1: Так. Ну что, по активности непонятно, сколько у вас и вы, насколько вы живые, поэтому смотрим короткометражку. Сейчас найду, где оно.

Я ж ссылки дал на... Куда еще можно писать? Да, на главные ссылки, на чатик. Включая на чатик Кика.

0: Не знаю, где он.
1: は適量でお願いします。
2: え、
1: 肉がしょっぱくなっちゃいますよ、そんなにすり込むと。塩はそれぐらいにしましょう。
2: わかりました。
1: 玉ねぎは粗みじんで結構です。
0: はい、あ、ピアツ когда еще было?Это курсы готовки. Мне тоже туда надо. Я готовить не умею. Ну, не хочу. По идее надо.
1: А, いいですね. Да. Я могу идти, о.
0: Когда готовка занимает, готовка чего-либо занимает в 10 раз больше времени, чем съедание, это как-то...
1: Каширо-сан.
2: Хай.
1: Таманеги, мо, соле де чувен дес.
2: Нанига деска?
1: Яри сигиру то сэйбун га дэйте курунде.
2: Со деска?

Какой кухня Куара? Ну, я могу... Как фильм назывался? С этим... С Райфом Файнсом. Рейф Файнсом. Недавнее. Окей. Кино. Все. Больше особо не помню кино про кухню.

0: でも人の声じゃない。
1: 犬の遠吠えとかですか？
0: 違います。何だとは特定できないけど、チャイムです。僕にメッセージを送ってきてるんです。なんて言ってるんだろう。先生には聞こえてないですか？
1: いや、何も。お料理続けますよ。
0: 僕は別に好きでこんなことやってるわけじゃない。料理でも習えば気が紛れるかと思ってやってるんだ。このこと申し込み書にも書きました。先生も読んでくれてますよね、
1: 田代さん。
2: Ah, boiling point. A minuet, minuet. Стоп, которым я... Да, да.
1: こっちでみんなと一緒にやりませんか?
2: Сообщение про лук было. Нет. Попробуйте послать новое, если что-то не дошло. Вы знаете, мне давно привычка везде... Перед отправкой сообщения жмать Ctrl-A и Ctrl-C, выделяя и копируя в буфер обмена. Чтобы в случае, если оно не дойдет, у меня в буфере обмена оно было, я смог еще раз. Вот. Регистрируйтесь на Твиче, на Кики. И запрет поставьте, вроде работает, я не знаю, но лучше VPN. Вот, больше не знаю, чем помочь. А что, оно на FM все так же? Все так же плохо работает?
1: Оно через всё.
0: Е. 僕はいいです.
1: そうですか. じゃあ、続けましょう. 塩豚のカスレ、もうすぐ完成ですから.

Включаю. Напиши через кик, а то вдруг на самом деле не работает. Я знаю, ты можешь.

包丁あまり立てないでください。スーッと引く感じです。

0: 松岡先生。
1: はい。
0: 中野東署の大月です。
2: あ、大変でしたね。
0: お仕事中すみません。いくつかお伺いしてもよろしいですか？
1: どうぞ。
0: 田代さんの一件と似たような事例はこれまでにもあったんでしょうか？
1: いえ、初めてです。ここはあんなことの起こるような場所じゃないので。
0: でしょうね。しかしですよ、料理をしてるうちにだんだんイライラしてくる、あるいは何か悲観的な考えにとらわれていく、そういったことは考えられますか？
1: 逆ですね。料理をする人は誰でもそういう負の感情を抑えるためにキッチンに立ちます。手先を動かして食材の状態を目で見て、舌でかすかな味覚を探っていれば落ち着きますよ、いつの間にか。だからこんな物騒なものが並んでいても心穏やかでいることができるんです。
0: そういうものですか？
1: ええ、
0: 松岡先生も。
1: ええ、そうです。
0: ありがとうございました。
3: В ушах только червь чешется, а уховертки?
4: おかえりなさい。夕飯は？すぐ食べる？
1: 今日さ、結構うまくいった。
4: 何が？
1: 面接、ビストロアンビエの。
4: そう、よかったじゃない。
1: うん、なんか見えてきたな、将来が。
3: кстати, кстати, кстати, кстати. Класс у них охуительный. Ну да, да, да. А как фуражки выглядят? Ну да, очень чистые, по идее. Как бы там все время готовят. Должно уже немного быть поюзано выглядеть. Так, ладно, завтра, наверное, не буду пытаться проводить киноэфир. В субботу смотрим новинку. Ну-ка, посмотрю. Тут хоррор один вышел, который вроде бы хвалят, поэтому... Вот. Сейчас посмотрю, на Рутрекере уже есть. Он типа второго должен на стримке... Ладно, наверное, нет. Не важно, не говорю, что вот новый хайповый хоррор будем в субботу смотреть.
4: Юхан, ва? Сыгу табэру?
3: Уховертки вообще редкие, особенно в домах. Ну, уховертка же это, что на английском называется, house centipede. А если это house centipede, то почему она редка в домах? Да, я один раз видел, это самое страшное, что я видел в моей жизни. Да, я инсектофоб. Ну да, дома хорошо, что наш тапок нашел, да. Вот.
1: 今日さ、結構うまくいった。
4: 何が？
1: 面接、ビストロアンビエの。
4: そう、よかったじゃない。
1: うん、なんか見えてきたな、将来が。

0: А, насчет... В тему хайповых хорроров от зумеров. Бэкрумс тоже вроде все хвалят. Ну так, более-менее. Не прям, но хвалят. Поэтому придется смотреть. Но он еще не скоро на стриминге выйдет. What is it?
1: いただきます。
2: いただきます。
3: ありがとう。

0: 健一は部活まだ続けてんのか。
1: え、
2: うん、
0: 羨ましいな、熱中できることがあるっていうのは。
3: Нет, ну там, там, там фото... изначально была фотография плюс паста, видимо, потом типа YouTube-видео, как от которого, какого-то конкретного ютубера, который вот делал YouTube-видео, потом делал. И вот этот ютубер снял кино. Вроде типа ему 21 год. Вот. На форчане уже сразу начали, что нет, зумер не мог создать ничего хорошего, это на самом деле он там ничего, это там Осперкинс и другие какие-то режиссеры, которые вроде как были задействованы, это на самом деле они вместо него снимали, а зумер ничего на самом деле не делал. У Осперкинса вроде еще что-то выходит скоро.
0: Дума, ходу-ходу на щеке.

Ты все энергетики? Блин, еще просто газировка.

0: この骨の付け根に包丁を入れて骨盤に沿って切れ目を入れれば、ほら簡単に外れます。はい。
1: やるんですか？

0: 結構苦手かも。
1: でもやってみましょう。
0: 先生がやれというならやりますけど。やっぱり苦手です。グニグニしてるし。これ絶対やらなきゃいけないんですか？
1: 無理なら省略しましょうか。
0: え？省略されるとバカにされてるような気になります。これをやらなきゃいけない理由を教えてください。私理屈で説明してもらわないと納得できないたちなんで。生きたままの鳥ならまだ理解できますけど、中途半端な処理がしてあるから余計気持ち悪いんですよ。
2: Подживую, это я бы убила, я бы зарезала. Я бы на него на один кино снял. Режиссер на съемочной площадке, да, не один работает, там еще люди есть. Ну, не знаю, насколько, насколько это справедливо. То есть на самом деле вклад Зумера был маленький, а его за него снимали.
0: Те митайна нога хане деска?
2: Да, как бы то, что его менторили какие-то другие режиссеры, как бы не означает, что снимал не он. Просто, ну, его обучали, передавали знания.
0: そういえば首がないんですね。やだ。だんだん人間に見えてきちゃった。
2: Девушка, вы тоже звоните? А нет, а нет, не девушка. А где у тебя там сердце? Thank you.

часто находят закопанные трупы? Кости в лесу, интересно. По идее, сложно найти. Как на них могут наткнуться?

Где же закопан наш дорогой гость программы «Монморанси» Александр Черномашцев? Пропавший где-то... В каком году это эфир был? Где-то в конце 90-х, после эфира программы «Монморанси»?

0: ごちそうさま。
1: はい。
2: 携帯持った？
0: あ、
2: いらっしゃい。

Да кто у них пьет себе эту газировку?

0: Движение камеры интересное.
1: Инокунатчатта. Сваттетандесио, аноку но исни. Уширомуки датта кара кау ва йоку вакаранакаттан дескедо. Зеттай ни аре ва Ишида-сан дешта. Доко итчатта нараба.

А вот, вот. Я ничего не понял, но мне понравилось. Полнометражка в таком стиле заебала бы, а вот 40 минут как раз.

больше нравится, как вот мы смотрели «Клауд», где перекупщик был этого режиссера. Наверное, вот такие его фильмы, где более понятны темы вообще, более нравятся, но и где более абстрактный напряженный хоррор. Вот в таком формате короткометражки я бы лучше смотрел, чем... Потому что некоторые его фильмы, вроде «Пульса», они к концу меня заебывали. Хотя у него даже... Даже в хорроре с призраками есть более понятные и менее понятные. Но даже менее понятные, они всегда очень круто сняты, интереснее. Так, чтобы создают странную напряженную атмосферу малыми средствами. Вот. Я посмотрел еще ему короткометражек к нему. Более охотно, чем полнометражек. Вот. А на этом все. Все, один Серчаев живой. Ну чё, пошли решим еще один пал. Нет. Вот. И все. Завтра ничего, видимо, а послезавтра. Послезавтра игрострим, а кино в субботу. Так, this is Dominion Puzzle. Puzzle type created by Naoki Inaba. Created more than 400 original types. Shade pairs of cells to divide the grid into regions, each region containing specific letter. Keep in mind that shaded cells must always be in groups of two. These can only touch other groups diagonally. Each unshaded region must contain every occurrence of a specific letter. In other words, two different unshaded regions cannot contain the same letter. Shaded regions must not contain letters that are different to each other. Okay, how we do this? Ну, типа... Так... Всегда по два. Cells with letter must remain unshaded. Unshaded region must all unshaded region must contain letters. Окей. Типа так. Тут проблема, как отделять. Вот эти два К вроде в одной группе должны быть. Wait. Сложно. Короче, некий повар, которого даже на работу не берут, работает учителем, доводит детей либо до лоботомии, либо проводит лоботомию сам. Шеф-повар. Все так. Так. Я должен это решить, да? Где еще можно...
Ну, вот эти две в одной группе никак не могут быть. Вот это К и вот это К. Значит, точно вот эти два К в одной группе. Означает ли это... Вот, вот тут, тогда значит точно вот так. Угу. Или не точно вот так. Если вот так, то тут остается открытый, и значит эти в одной группе становятся, чего не может быть. Значит, вот точно вот так. Угу. Мне нужен дополнительный цвет, чтобы можно было ставить те, что точно. Окей. А... Нет, не... Shader must not contain letters that are different to each other. Mm.

Погодите, стоп, стоп. Each must contain every... А! Нет! Every... А, я почему-то думал, что они должны быть по две сгруппированы буквы. Нет, они все occurrences specific. Each unshaded leaf must contain every occurrence of specific letter. Окей, я ступил. Оно по-другому работает. Значит, это не тут. Сложно, мне кто помогать будет? Нет, нет, мысли есть, ну хотя бы моральную поддержку, нет, нет. Я не знаю, с чего начинать тогда. Хоть не буду я это сейчас решать. Ну, несложное должно быть. Ну, типа, эти L нужно все отделить. Эти L и эти C. Ну, точно вот так, потому что мне надо C от K отделить. Так, так. Вот. Дальше. Дальше. Допустим, так. Так. Окей. Окей. Дальше. Дальше вот так. Ну и или делить. Получится ли? Так, так. Так.

Просто. Надо просто. А что написано? А что написано? Как начать, делая, как написано? Сейчас. Вот как написано. Теряю. Непонятно, может, уже зафейлено, потому что... Или... Ну, типа, так, вот так, но тут не получается отделить. Возможно, оно сложнее, чем кажется. Как сложнее, чем кажется? Интересно, тут, типа, одно решение только допустимое. Одна валидная конфигурация.

0: Видишь, не выходит. Не получается отделять. Правило, если что, в том, что вот, по две, но я думаю, ты уже ты понял, да?
1: Да.

Так, ты хотя бы попробуй кликни неправильно. Что, блядь? Ну, а я, по-твоему, что пробую? В смысле, кликни неправильно? Ну, да, я могу, но это... Что? Кликни неправильно, алло. Ты видел скрин на главные? Мне никто не сказал, о чем они не думают. Угу.

смотри, если ты хочешь конкретные указания давать, то вот, вот, вот, вот сетка, вот координаты, это вот, вот, допустим, это координата 3,2. Можешь сказать, вот, вот на координатах 3,2 и 3,3 поставь, вот, и тогда, тогда все получится, да? Угу. Ну, похоже, похоже, что вот при вот такое, при вот таком начале не получается никак довести до победы. Можно вот так, а как эти тогда отделить? Неправильно, блядь. Чтобы отделить L-ки так, чтобы это была валидная конфигурация, нужно менять другие поставленные. Вот, вот отделил L-ки, но вот при этом меняя другие, пытаясь переконфигурировать правую часть. Нашли. Нет? Что неправильно? А, О должно быть. Вот все О должны быть в одной группе. Фейл. Ну давай сбросим. Давай начнем с элик. Да, хорошо. Давай начнем с элик. Тут, вот единственное, что точно должно быть вот тут. А вот больше я не понимаю, что еще можно понять, что должно быть точно. Вот, допустим, вот так. Так мы отделили все эльки. А вот дальше сделать так, чтобы О в одной группе было, все О в одной группе было, при этом все Си тоже были в другой группе, не получается. Допустим, начнем с того, что мы отделим Си и О. Вообще, что если я не буду вот тут ставить? Я могу как-нибудь сделать так, чтобы вот тут не ставить? А не получается. Не ставить. Как-то совсем плохо получается, если вот тут не ставить. Вообще, кстати, возможно, оно не зеркальное, не симметричное. Я почему-то ставлю симметричное, но он обязательно симметрично или нет? Непонятно. Знаю ли я, что такое безумие? Ну вот,

тут хинты есть. Но мы пока без хинтов. Но надо, даже если мы решим сами, потом посмотреть хинты. В хинтах, наверное, вот есть тактика. Поясняется тактика, как это надо решать.

Чё-то никак не можем какать. Ну, это скажу, делал безуспешно.

Вот. Чё мы можем понять точно? Задедукчить. Что мы можем задедуктить? А, что я не пользуюсь крестиками? Мне нужно два цвета.

Все мешает. Нет. Как дальше? Как?

Почти. Почти. Почти. Победа так близко и так далеко.

Fuck. Да вино ебаное. Focus on shading cell, you know, must be shaded. No guessing. Ну, блядь! With only space right from the start, the letters with only one space between them that must be separated. Да, да, да. Да, вот это все. Больше... Больше я не вижу такого. Ну-ка, ну, а... Хорошо, вот тут. Вот тут. Типа е... Нет, тут не... Или понятно? Ну-ка, сосредоточься. Вот, вот тут вот так точно должно быть? Или не точно? Тихо-тихо, следующая подсказка. Вот ты будешь понять. Вот, задача конкретная. Вот тут точно должно быть или не точно? Или есть другие допустимые конфигурации для деления? Вроде не точно, потому что может быть, например, еще вот так быть. Не, не точно. Ладно, следующая подсказка. Sometimes you may only be able to confirm one cell in a pair. You should just shade that one cell in, as it might help you make the next deductions. Ну, я... Какие? Где я? Блять. Мне надо думать, как это дедуктивно решается, а не просто наобум пытаясь оставить. Ну, я вообще, кроме вот этих двух, я не знаю больше, не вижу больше, как еще где тут еще дедуктивно можно понять. Вообще не пытается сначала. Видит подсказки, значит, надо брать подсказки. You may not able to finish the barrier around the K without the first figuring out something further to the left. Подсказки, они основаны уже на том, что ты до чего-то додумался сам. Ты чтобы эти подсказки, ты уже куда дальше должен быть в прогрессе. Ну чё, придётся с лесником, чтобы он пояснял. Ну, типа... Вновь одна идея. Я не понимаю, где это еще дедуктивно. Вот Серчаев. Тут точно есть клетки, в которых мы дедукции должны понять, что не предположить, а вот понять, что точно какое состояние клетки должна быть. Это тем подсказка вот эта рассчитана на то, что ты дальше в прогрессе. Ну давай посмотрим последнюю подсказку, она ничего не даст. The all at the top and bottom needs to share an unshaded region. Ага. But they have to do that without connecting with other letters. How can that happen? Ну как? Например, вот так. How, блядь. Как еще может быть? How that can happen? Серчай. Вот подсказки вопрос. Подсказки у нас вопрос. How that can happen? How? Опять беспорядочно кликать начинаю. Соединяем. А как именно? Вот как?
Хорошо, мы сосредоточимся на ошках. На ошках.

Собственно, мы уже сосредотачивались на ушках. Почти. Да, это сложно сделать. Ладно, ладно, ладно. Сосредотачиваемся на ушках. Хорошо. Хорошо. Нет, так не может быть. Мы пока ни одного способа не находим. How that can happen? Может, все-таки нужно не зеркально думать? А то я продолжаю все зеркально думать. Нет, тут может быть? Нет. Боковухи ошек. Что-то имеешь в виду боковухами. Что? Конкретнее говори. Понимаю, сложно, но ты постарайся. Боковухи. Что боковухи? То, что я тут всегда заполняю, это да. Без этого заполнения что-то не получается. How that can happen? Ау. Чем, возможно, оно как бы через сторону должно соединиться, но как?

0: Ты можешь заскринить и решить в пейнте.
1: Между прочим.

Странно, что в подсказках ничего про симметрию нету. Такие. Так и симметрично должно быть, или может быть не симметрично.

Почти, но нет. Если так, то Эль остается. Или не в одной группе. Человечек, человечек плывет. Руки, голова, ноги. Как будто близко, но это не точно. Как будто близко. Но что-то не... Принцип я так и не понял. Потому что, например, вот этой подсказкой sometimes you may only be able to confirm one cell in pair. Мы как бы не воспользовались. Как тактику конкретную я все еще не понял. Вот. Окей, такие симметрично. Я что-то тут серьезно. Я серьезно? Не могло бы полчаса уже пройти, это, видимо, считалось еще, когда у меня в прошлый раз открыто было. Ну-ка. Окей, это что-то простое. This is a simple path puzzle. Also known as Hamilton path puzzle. Ты помнишь, что такое Hamilton путь, Trace a path from entrance passage, сука. Не хочу. Я не хочу, уже были такого типа пазла. Я не хочу. Надо бы аккаунт Геогессера, чтобы кто-то проспонсировал. Вот в Геогессер-то играть будет весело. А, вот он. Это мы сегодняшние решали. Вот. Ага. Вот. Серьезно? Был. А нет. Бейст. Бамус. Бабит. Бабит. Яйдец. 50. Окей. Значит, бан. Еще есть ай и вот оставшиеся буквы. Ну, бэй. Бэйн. Бэйл. Бэйл. Не, нету идей. Так, ну, ай... такого, чтобы ай шло после эй, вроде не бывает. Значит, ну и да, это точнее, мы вообще-то знаем, что точно не ай. Тогда... Бейкин нету. Бейсин. А Н нету, блядь. А, Бэсис! Ага. Ага, на этом все.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь. Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли. Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал. Я, блядь, защекочу, нахуй. Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда. Третье.
3: Третье.
4: Июня.
5: Июня.
6: В Москве 3 часа ночи.